Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 6 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM. 10 лет в эфире.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на пятницу, в студии Антон Попов. Овны, понадобится время, чтобы разобраться в графике нужных дел. Тельцы, ловите хорошие новости, связанные с личной жизнью. Близнецы, не обижайтесь на тех, кто хочет реально вам в чем-то помочь. Раки, предстоят великие дела, не тратьте время напрасно. Львы, рядом окажутся.

0: найдутся люди, которые дадут отличный совет. Девы, если вы проявите внимание к коллегам, то получите колоссальную поддержку в ответ. Весы, вы явно кого-то недооцениваете из своего окружения. Скорпионы, придется вступить в схватку со своими страхами. Стрельцы, на словах мы все хороши, но стоит уже приступить к конкретным действиям. Козероги, в спокойной обстановке будут приняты самые верные решения. Водолеи, представится возможность наверстать упущенное. Рыбы, займитесь работой, которая требует высокой концентрации внимания. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
1: Астропрогноз на Соль FM. Ты на любимой волне.

0: Соль FM. Погода.
1: Пятница, 12 июня. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода, дожди и грозы. Местами возможен сильный ветер. Днем до 20-22 градусов. Вечером до 16-18 градусов тепла. FM.

0: акции «Вера» от 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый BLG, всем друзьям покажи.
0: Кредитор «АОД Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM. 10 лет в эфире.

камне 8 часов утра. Прямо сейчас ты услышишь

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

0: Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на пятницу, в студии Антон Попов. Овны, понадобится время, чтобы разобраться в графике нужных дел. Тельцы, ловите хорошие новости, связанные с личной жизнью. Близнецы, не обижайтесь на тех, кто хочет реально вам в чем-то помочь. Раки, предстоят великие дела, не тратьте время напрасно. Львы, рядом окажутся люди, которые дадут отличный совет. Девы, если вы проявите внимание коллегам, то получите колоссальную поддержку в ответ. Весы, вы явно кого-то недооцениваете из своего окружения. Скорпионы, придется вступить в схватку со своими страхами. Стрельцы, на словах мы все хороши, но стоит уже приступить к конкретным действиям. Козероги, в спокойной обстановке будут приняты самые верные решения. Водолеи, представится возможность наверстать упущенное. Рыбы, займитесь работой, которая требует высокой концентрации внимания. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. Соленое лето

0: Соль FM. Погода.
1: Пятница, 12 июня. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода, дожди и грозы. Местами возможен сильный ветер. Днем до 20-22 градусов, вечером до 16-18 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM. Только в июне в «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
2: 10 авто в ряд в «Сатурне» стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эр Авто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эр Авто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
5: Все сложится. С новым Tenet T4L Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Соль FM. 10 лет в эфире.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: Радио соляной столицы. Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на пятницу, в студии Антон Попов. Овны, понадобится время, чтобы разобраться в графике нужных дел. Тельцы, ловите хорошие новости, связанные с личной жизнью. Близнецы, не обижайтесь на тех, кто хочет реально вам в чем-то помочь. Раки, предстоят великие дела, не тратьте время напрасно. Львы, рядом окажутся люди, которые дадут отличный совет. Девы, если вы проявите внимание к коллегам, то получите колоссальную поддержку в ответ. Весы, вы явно кого-то недооцениваете из своего окружения. Скорпионы, придется вступить в схватку со своими страхами. Стрельцы, на словах мы все хороши, но стоит уже приступить к конкретным действиям. Козероги, в спокойной обстановке будут приняты самые верные решения. Водолеи, представится возможность наверстать упущенное. Рыбы, займитесь работой, которая требует высокой концентрации внимания. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ.
2: Ты думал, все понарошку.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Пятница, 12 июня. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода, дожди и грозы. Местами возможен сильный ветер. Днем до 20-22 градусов. Вечером до 16-18 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс.

0: 200 000 рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми — Сатурн Рафта. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амоды и Джайку у официального дилера в Перми — Сатурн Рафта. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное — с комфортом.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 411-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
4: Хорошее только начинается.
5: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
4: Будем жить в центре развитого микрорайона.
5: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
4: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадные. Вход, колясочные и кладовые.
5: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 2-3-9-3-8.
6: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: LG Vera. От 1 миллиона 600 тысяч рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый BLG, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
3: Соль FM. 10 лет в эфире.

Прикамье, 10 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на пятницу, в студии Антон Попов. Овны, понадобится время, чтобы разобраться в графике нужных дел. Тельцы, ловите хорошие новости, связанные с личной жизнью. Близнецы, не обижайтесь на тех, кто хочет реально вам в чем-то помочь. Раки, предстоят великие дела, не тратьте время напрасно. Львы, рядом окажутся люди, которые дадут отличный совет. Девы, если вы проявите внимание к коллегам, то получите колоссальную поддержку в ответ. Весы, вы явно кого-то недооцениваете из своего окружения. Скорпионы, придется вступить в схватку со своими страхами. Стрельцы, на словах мы все хороши, но стоит уже приступить к конкретным действиям. Козероги, в спокойной обстановке будут приняты самые верные решения. Водолеи, представится возможность наверстать упущенное. Рыбы, займитесь работой, которая требует высокой концентрации внимания. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: Пятница, 12 июня. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода, дожди и грозы. Местами возможен сильный ветер. Днем до 20-22 градусов. Вечером до 16-18 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в июне. В «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
3: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
4: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
6: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амоды» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
7: Хорошее только начинается.
8: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
7: Будем жить в центре развитого микрорайона.
8: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
7: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
8: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
9: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Восток Моторс дарит призы. Покупайте Теннет или Черри до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на Озон до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации правил акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Прикамье, 11 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM, Суксун 98.7 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Это Соль-ФМ. Радио Соляной столицы.

0: Держитесь на тех, кто хочет реально вам в чем-то помочь. Раки, предстоят великие дела, не тратьте время напрасно. Львы, рядом окажутся люди, которые дадут отличный совет. Девы, если вы проявите внимание к коллегам, то получите колоссальную поддержку в ответ. Весы, вы явно кого-то недооцениваете из своего окружения. Скорпионы, придется вступить в схватку со своими страхами. Стрельцы, на словах мы все хороши, но стоит уже приступить к конкретным действиям. Козероги, в спокойной обстановке будут приняты самые верные решения. Водолеи, представится возможность наверстать упущенное. Рыбы, займитесь работой, которая требует высокой концентрации внимания. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
1: Астропрогноз на Соль-ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: Пятница, 12 июня. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода, дожди и грозы. Местами возможен сильный ветер. Днем до 20-22 градусов. Вечером до 16-18 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.

0: Билджин Вера. От 1 миллиона 600 тысяч рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
3: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Хорошее только начинается.
5: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
4: Будем жить в центре развитого микрорайона.
5: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
4: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
5: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
6: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
8: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
9: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
10: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
11: Все сложится. С новым Тена Т4Л. Восток Моторс. Просторный салон. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Тена Т4Л. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс. На шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Тена Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8300. 45-205-51-87.
12: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: С Днем России! Поздравляет вас команда Радио Соль ФМ. Для вас подборка российских и добрых новостей. У микрофона Александр Соловьев. 11-летний Роман Шакджиев стал самым молодым шахматистом в истории с первой нормой гроссмейстера. Этот рекорд он установил в чемпионате Азии в Улан-Батор. Россиянин набрал 6 очков по итогам 9 туров и занял 10 место, хотя стартовал только с 50-й позиции. Это уже не первый мировой рекорд Романа. В прошлом году он стал самым молодым международным мастером в истории шахмат. Чтобы получить статус гроссмейстера, юному спортсмену осталось выполнить еще две нормы. Аналитический центр ВЦИОМ определил любимые застольные песни россиян. Об этом на полях МЭФ сообщила Мария Атаева. Самыми популярными песнями для коллективного пения назвали «Коня» группы Любэ, «Матушку» Татьяны Куртуковой и «Катюшу». По словам Атаевой, результаты исследования доказали, что музыкальный российский код все-таки есть. Исполняют песни обычно про нашу уникальность, про наш российский код, смыслы и ценности, которые мы передаем из поколения в поколение. Это народные, в том числе казачьи песни, композиции Кадышева, Языкина и Бабкина, и патриотические песни и песни советской эстрады, сказала она. Атаева также отметила, что на застольях и праздниках поют 64% россиян. Житель Ставрополя Иван Кочетков за 2 месяца доехал на старых «Жигулях» до Дубая. Об этом он рассказал телеканалу 360. Машину он купил всего за 57 тысяч рублей и решил, что именно на таком контрастном авто стоит отправиться в один из самых дорогих городов мира. В пути его ждали неожиданные испытания. На грузинской границе потребовали снять стикеры с напутствиями, которые наклеили друзья. В Ираке Кочетков и вовсе потерял сознание от жары, но продолжил путь и все-таки добрался до финальной точки. В Дубае он встретил рассвет у сверхвысотного небоскреба Бурдж-Халифа и сообщил близким, что путешествие завершено. Процветание и только побед вам и нашей любимой стране. С Днем России!
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Полдень в Прикамье. В ритме города Соль-ФМ. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне в «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковой 64.
2: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.

До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта.

0: LG Vera. От 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый BLG, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джейку в Перми. Сатурн Эр Авто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми. Сатурн Эр Авто. Звоните. 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще, решать вам. Главное, с комфортом.
3: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Лето в ритме города. Это...

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: С Днем России поздравляет вас команда «Радио СЛФМ». Для вас самые интересные российские новости. На эту минуту у микрофона Александр Соловьев. Российские ученые нашли способ бороться с одной из самых частых сезонных аллергий. Специалисты Института иммунологии ФМБА создали вакцину «Аллергарда». Она предназначена для профилактики аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии. Вместо многолетнего курса лечения пациенту понадобится всего 5 инъекций. Первые испытания уже подтвердили безопасность и хорошую переносимость препарата. Сейчас вакцина проходит третью фазу клинических исследований – а зарегистрировать ее могут уже в сентябре 2026 года. В Общественной палате России предложили создать единый кодекс школьника, в котором будут прописаны нормы поведения и этикета. Об этом на ПМФ рассказал замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, документ должен действовать во всех учебных заведениях и помочь объективно оценивать поведение учеников. Дети и родители смогут точно понимать, какие правила нарушены. Кодекс планирует выдавать каждому школьнику в распечатанном виде. Он будет представлять собой шкалу, по которой снижается оценка за конкретные проступки, что, по мнению инициаторов, позволит избежать субъективных решений. Владислав Гриб отметил, что в эпоху гаджетов дети часто отходят от привычных норм этики и морали, поэтому единый свод правил должен помочь вернуть понятные ориентиры. Под Новосибирском завершается строительство уникальной установки класса «Мегасайенс» СКИФ. Это специализированный источник синхротронного излучения, который необходим для больших научных проектов и исследований мирового уровня, в том числе в микроэлектронике, биологии, фармацевтике, авиастроении, медицине и других отраслях. СКИФ относится к самому современному поколению 4+, и по своим характеристикам станет лучшим в мире. Комплекс занимает 30 гектар и включает 34 здания и сооружения, а первый научный эксперимент на установке проведут уже этой осенью. С Днем России! Только хороших новостей и прекрасного настроения!
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. В Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Нам 10 лет.

0: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.

0: Билджи Вера. От 1 миллиона 600 тысяч рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
0: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
0: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
3: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от

0: официального дилера Амода и Джайку в Перми «Сатурн Эр Авто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми «Сатурн Эр Авто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
1: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
5: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: С Днем России! Поздравляет вас команда Радио СЛФМ. Для вас подборка российских и добрых новостей. У микрофона Александр Соловьев. 11-летний Роман Шакджиев стал самым молодым шахматистом в истории с первой нормой гроссмейстера. Этот рекорд он установил в чемпионате Азии в Улан-Батор. Россиянин набрал 6 очков по итогам 9 туров и занял 10 место, хотя стартовал только с 50-й позиции. Это уже не первый мировой рекорд Романа. В прошлом году он стал самым молодым международным мастером в истории шахмат. Чтобы получить статус гроссмейстера, юному спортсмену осталось выполнить еще две нормы. Аналитический центр ВЦИОМ определил любимые застольные песни россиян. Об этом на полях МЭФ сообщила Мария Атаева. Самыми популярными песнями для коллективного пения назвали «Коня» группы Любэ, «Матушку» Татьяны Куртуковой и «Катюшу». По словам Атаевой, результаты исследования доказали, что музыкальный российский код все-таки есть. Исполняют песни обычно про нашу уникальность, про наш российский код, смыслы и ценности, которые мы передаем из поколения в поколение. Это народные, в том числе казачьи песни, композиции Кадышева, Языкина и Бабкина, патриотические песни и песни советской эстрады, сказала она. Атаева также отметила, что на застольях и праздниках поют 64% россиян. Житель Ставрополя Иван Кочетков за 2 месяца доехал на старых «Жигулях» до Дубая. Об этом он рассказал телеканалу 360. Машину он купил всего за 57 тысяч рублей и решил, что именно на таком контрастном авто стоит отправиться в один из самых дорогих городов мира. В пути его ждали неожиданные испытания. На грузинской границе потребовали снять стикеры с напутствиями, которые наклеили друзья. В Ираке Кочетков и вовсе потерял сознание от жары, но продолжил путь и все-таки добрался до финальной точки. В Дубае он встретил рассвет у сверхвысотного небоскреба Бурдж-Халифа и сообщил близким, что путешествие завершено. Процветание и только побед вам и нашей любимой стране. С Днем России!
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье. 2 часа дня.
2: В ритме города. Соль-ФМ.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Соль ФМ. 10 лет в эфире.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Нам 10 лет. Соль-ФМ.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне в «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
1: Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме на Сначала на Гайве.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн, все рядом.
1: А в доме двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
3: Застройщик ОСЗ спецтехсервис. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 411-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
6: 10 авто в ряд.

0: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
1: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми «Сатурн Р Авто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Р Авто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
2: Все сложится. С новым Tenet T4L Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L комплектация актив 2026 года выпуска. 8 342 205 51 87.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11. Ты на любимой волне.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: С Днем России поздравляет вас команда Радио СЛФМ. Для вас самые интересные российские новости. На эту минуту у микрофона Александр Соловьев. Российские ученые нашли способ бороться с одной из самых частых сезонных аллергий. Специалисты Института иммунологии ФМБА создали вакцину Аллергарда. Она предназначена для профилактики аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии. Вместо многолетнего курса лечения пациенту понадобится всего 5 инъекций. Первые испытания уже подтвердили безопасность и хорошую переносимость препарата. Сейчас вакцина проходит третью фазу клинических исследований. А зарегистрировать ее могут уже в сентябре 2026 года. В Общественной палате России предложили создать единый кодекс школьника, в котором будут прописаны нормы поведения и этикета. Об этом на ОПМФ рассказал замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, документ должен действовать во всех учебных заведениях и помочь объективно оценивать поведение учеников. Дети и родители смогут точно понимать, какие правила нарушены. Кодекс планирует выдавать каждому школьнику в распечатанном виде. Он будет представлять собой шкалу, по которой снижается оценка за конкретные проступки, что, по мнению инициаторов, позволит избежать субъективных решений. Владислав Гриб отметил, что в эпоху гаджетов дети часто отходят от привычных норм этики и морали, поэтому единый свод правил должен помочь вернуть понятные ориентиры. Под Новосибирском завершается строительство уникальной установки класса MegaScience SCIF. Это специализированный источник синхротронного излучения, который необходим для больших научных проектов и исследований мирового уровня, в том числе в микроэлектронике, биологии, фармацевтике, авиастроении, медицине и других отраслях. SCIF относится к самому современному поколению 4+, и по своим характеристикам станет лучшим в мире. Комплекс занимает 30 гектар и включает 34 здания и сооружения, а первый научный эксперимент на установке проведут уже этой осенью. С Днем России! Только хороших новостей и прекрасного настроения!
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. В Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559003643 от 12 августа 2011 года.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эр Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику.

0: «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
0: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
0: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 2-3-9-3-8.
2: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Билджи Вера. От 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Восток Моторс дарит призы. Покупайте Теннет или Черри до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на Озон до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов, 328/1. Восток Моторс. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации правил акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: С Днем России! Поздравляет вас команда Радио СЛФМ. Для вас подборка российских и добрых новостей. У микрофона Александр Соловьев. 11-летний Роман Шакджиев стал самым молодым шахматистом в истории с первой нормой гроссмейстера. Этот рекорд он установил в чемпионате Азии в Улан-Батор. Россиянин набрал 6 очков по итогам 9 туров и занял 10 место, хотя стартовал только с 50-й позиции. Это уже не первый мировой рекорд Романа. В прошлом году он стал самым молодым международным мастером в истории шахмат. Чтобы получить статус гроссмейстера, юному спортсмену осталось выполнить еще две нормы. Аналитический центр ВЦИОМ определил любимые застольные песни россиян. Об этом на полях МЭФ сообщила Мария Атаева. Самыми популярными песнями для коллективного пения назвали «Коня» группы Любэ, «Матушку» Татьяны Куртуковой и «Катюшу». По словам Атаевой, результаты исследования доказали, что музыкальный российский код все-таки есть. Исполняют песни обычно про нашу уникальность, про наш российский код, смыслы и ценности, которые мы передаем из поколения в поколение. Это народные, в том числе казачьи песни, композиции Кадышевой, Зыкиной, Бабкиной, патриотические песни и песни советской эстрады, сказала она. Атаева также отметила, что на застольях и праздниках поют 64% россиян. Житель Ставрополя Иван Кочетков за 2 месяца доехал на старых «Жигулях» до Дубая. Об этом он рассказал телеканалу 360. Машину он купил всего за 57 тысяч рублей и решил, что именно на таком контрастном авто стоит отправиться в один из самых дорогих городов мира. В пути его ждали неожиданные испытания. На грузинской границе потребовали снять стикеры с напутствиями, которые наклеили друзья. В Ираке Кочетков и вовсе потерял сознание от жары, но продолжил путь и все-таки добрался до финальной точки. В Дубае он встретил рассвет у сверхвысотного небоскреба Бурдж-Халифа и сообщил близким, что путешествие завершено. Процветание и только побед вам и нашей любимой стране. С Днем России!
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Шестнадцать часов. В Прикамье.
2: В ритме города СОЛЬ-ФМ.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне в «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковой 64.

0: Билджин Вера. От 1 миллиона 600 тысяч рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно, до 30 июня 2026 года.
4: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
5: Все сложится. С новым Тена Т4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тена Т4L. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Тена Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.
7: Хит за хитом. Только нас.

0: самое соленое радио. Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: С Днем России поздравляет вас команда «Радио СЛФМ». Для вас самые интересные российские новости. На эту минуту у микрофона Александр Соловьев. Российские ученые нашли способ бороться с одной из самых частых сезонных аллергий. Специалисты Института иммунологии ФМБА создали вакцину «Аллергарда». Она предназначена для профилактики аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии. Вместо многолетнего курса лечения пациенту понадобится всего 5 инъекций. Первые испытания уже подтвердили безопасность и хорошую переносимость препарата. Сейчас вакцина проходит третью фазу клинических исследований – а зарегистрировать ее могут уже в сентябре 2026 года. В Общественной палате России предложили создать единый кодекс школьника, в котором будут прописаны нормы поведения и этикета. Об этом на ПМФ рассказал замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, документ должен действовать во всех учебных заведениях и помочь объективно оценивать поведение учеников. Дети и родители смогут точно понимать, какие правила нарушены. Кодекс планирует выдавать каждому школьнику в распечатанном виде. Он будет представлять собой шкалу, по которой снижается оценка за конкретные проступки, что, по мнению инициаторов, позволит избежать субъективных решений. Владислав Гриб отметил, что в эпоху гаджетов дети часто отходят от привычных норм этики и морали, поэтому единый свод правил должен помочь вернуть понятные ориентиры. Под Новосибирском завершается строительство уникальной установки класса «Мегасайенс» «СКИФ». Это специализированный источник синхротронного излучения, который необходим для больших научных проектов и исследований мирового уровня, в том числе в микроэлектронике, биологии, фармацевтике, авиастроении, медицине и других отраслях. «СКИФ» относится к самому современному поколению 4+, и по своим характеристикам станет лучшим в мире. Комплекс занимает 30 гектар и включает 34 здания и сооружения, а первый научный эксперимент на установке проведут уже этой осенью. С Днем России! Только хороших новостей и прекрасного настроения!
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур 91,5. Чусовой и Лысьва 109. Соликамск 99,1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Местами возможен дождь и сильный ветер. Утром до 16-18 градусов. Днем до 23-25 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс.
5: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
6: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Хорошее только начинается.
8: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
7: Будем жить в центре развитого микрорайона.
8: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
7: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
8: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 2-3-9-3-8.
9: Застройщик ООСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Билджи Вера. От 1 миллиона 600 тысяч рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор Аудибанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559003642 от 12 августа 2011 года.
4: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: С Днем России! Поздравляет вас команда Радио СЛФМ. Для вас подборка российских и добрых новостей. У микрофона Александр Соловьев. 11-летний Роман Шакджиев стал самым молодым шахматистом в истории с первой нормой гроссмейстера. Этот рекорд он установил в чемпионате Азии в Улан-Батор. Россиянин набрал 6 очков по итогам 9 туров и занял 10 место, хотя стартовал только с 50-й позиции. Это уже не первый мировой рекорд Романа. В прошлом году он стал самым молодым международным мастером в истории шахмат. Чтобы получить статус гроссмейстера, юному спортсмену осталось выполнить еще две нормы. Аналитический центр ВЦИОМ определил любимые застольные песни россиян. Об этом на полях МЭФ сообщила Мария Атаева. Самыми популярными песнями для коллективного пения назвали «Коня» группы Любэ, «Матушку» Татьяны Куртуковой и «Катюшу». По словам Атаевой, результаты исследования доказали, что музыкальный российский код все-таки есть. Исполняют песни обычно про нашу уникальность, про наш российский код, смыслы и ценности, которые мы передаем из поколения в поколение. Это народные, в том числе казачьи песни, композиции Кадышева, Языкина и Бабкина, патриотические песни и песни советской эстрады, сказала она. Атаева также отметила, что на застольях и праздниках поют 64% россиян. Житель Ставрополя Иван Кочетков за 2 месяца доехал на старых «Жигулях» до Дубая. Об этом он рассказал телеканалу 360. Машину он купил всего за 57 тысяч рублей и решил, что именно на таком контрастном авто стоит отправиться в один из самых дорогих городов мира. В пути его ждали неожиданные испытания. На грузинской границе потребовали снять стикеры с напутствиями, которые наклеили друзья. В Ираке Кочетков и вовсе потерял сознание от жары, но продолжил путь и все-таки добрался до финальной точки. В Дубае он встретил рассвет у сверхвысотного небоскреба Бурдж-Халифа и сообщил близким, что путешествие завершено. Процветание и только побед вам и нашей любимой стране. С Днем России!
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье 18:00. В ритме города Соль-ФМ. Прямо сейчас ты услышишь

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Местами возможен дождь и сильный ветер. Утром до 16-18 градусов. Днем до 23-25 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Только в июне. В «Автомастергаз» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс.
5: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
6: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми «Сатурн Р Авто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Р Авто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
8: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
9: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
10: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс».
11: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации правил акции, количестве призов, срок.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Это радио соляной столицы.

0: Это Дэнс Вершин, у микрофона диджей Ромаха. В ближайшие 60 минут услышим самые популярные треки нашей радиостанции. Но прежде вспомним, как расположились хиты на прошлой неделе.
1: Это Дэнс Вершина.
2: Третье место.
0: На третьем месте Зейн, Die For Me.
2: Второе место.
3: Ever since you left me, more money, more cars, more homes, more shows. Ever since you left me.
0: На второй строчке French Montana, Ever Since You Left Me.
2: Первое место.
0: Первую же строчку занимает Bruno Mars, I Just Mine. Медлить мы точно не будем и будем последовательно двигаться от 20-го до 1-го места, но начнем, как и всегда, с песни, которая вылетает из чарта, трека, продержавшийся не так долго в нашем хит-параде, но все же успевший запасть к нам в душу. Сегодня прощаемся с хитом от The Second Voice, работа Let Me Be вылетает из Дэнс-вершины.

0: 19 строчке сегодня Avalon Roxton с треком Vertigo. Следующая песня показывает положительную динамику недели. Богдан Медведев с треком Broken Heart поднимается еще на одну ступеньку вверх и занимает 18 место.
1: Живи со вкусом!

16-ю позицию занимает Баиндия «Хчо и Мод» с треком «Шаде». Песня продолжает удерживаться в чарте после недавнего дебюта. А дальше Кунгс и Зоофилиус Лондон. Их трек «Galaxy» на этой неделе опускается еще на несколько ступенек и оказывается на 16-м месте.

15 строчке Алекс Уоррен и Fever Dream, один из самых перспективных новых хитов чарта, а следом Калим Скотт и Леони с песней Stay, которая уже 10 недель остается среди самых популярных треков эфира.

0: Colors Remind Me to Forget отмечается сегодня на 13-й позиции, тем самым уступая две ступеньки по результатам прошлой недели. Ну а мы же наконец добираемся до новинки с 12-й. С 12-й позиции стартует в нашем чарте Zivert. Поистине газ устраивает Юля, ну а мы же слушаем эту отличную работу.
1: Dance вершина.
2: Все мы изначально чайники с мечтой.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Как писали СМИ на прошлой неделе, фанатов BTS довели до паники. При покупке билетов пользователи должны были пройти верификацию по стрелочным часам, и у многих дело доходило даже до паники. Наши же часы, если можно это так сказать, ровно на половине. Половина чарта практически позади. На 10-й позиции Lot Luxury Эмили Робертс, Love You For Life.
1: Dance вершина.

0: Ваня Дмитриенко на этой неделе поднимается ровно на одну позицию и продолжает идти уверенно вверх, а вот следующий трек снижает обороты, и, кстати, недавний лидер, буквально пару недель назад был на вершине нашего чарта, а сегодня уже на 7-м месте, Fast Boy, This Feeling.
1: 7-е место.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Местами возможен дождь и сильный ветер. Утром до 16-18 градусов. Днем до 23-25 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.

0: Билджи Вера от 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов 306.
1: Новый Билджи всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
2: Хорошее только начинается.
3: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
2: Будем жить в центре развитого микрорайона.
3: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
2: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
3: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
4: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – Сатурн Эрафта. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амоды и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное — с комфортом.
6: Все сложится. С новым Тена Т4L Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тена Т4L от 2 159 000 рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1.
7: Цена действительно на модель Тена Т4L, комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-251-87.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Всего 6 недель в чарте, 1,5 месяца делов, и вот ты уже вплотную приблизился к пятерке лучших. Сегодня на 6-м месте Тедди Свимс, Мистер Ноу Ит Ол, а мы же открываем первую пятерку. И сегодня здесь лидер прошлой недели Бруно Марс теряет сразу 4 позиции.
1: 5-е место.

0: второй строчке Алла Кахалит с треком «Dive into me», но самый большой прорыв недели принадлежит другому артисту. Алан Уокер с композицией «Broken Strands» поднимается сразу на 5 позиций и впервые возглавляет наш чарт. Но я же, диджей Ромаха, прощаюсь с вами на неделю. Слушайте только классную музыку и проводите лето вместе с нами. Всем удачи и пока!
1: Первое место!

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. В эпицентре. В эпицентре. Хар.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Местами возможен дождь и сильный ветер. Утром до 16-18 градусов. Днем до 23-25 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми Сатурн Эр Авто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми Сатурн Эр Авто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное, с комфортом.

0: Сатурн-Эрафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
3: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, срок.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM.

0: Прикамье 21 час.
1: В ритме города.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио «Соль-ФМ». Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они. Ценители и любители настоящей качественной клубной музыки. Встречайте.

классного настроения по вечерам пятницы. Кстати, завтра тоже услышимся и, конечно же, пообщаемся. Но пока сейчас подключайся, делай приемник громче и, конечно же, наслаждайся этим вечером. Ой, как я давно не вел Dance Call в эфире радио Solo FM. Александр Соловьев на связи. Сейчас, на данный момент, делает музыку, делает жар в эфире радио Solo FM. Диджей Денис Ширяев, тоже ему привет, можешь отправить свой большой и пламенный, я обязательно озвучу. Ну, кстати, да, не только нам можно привет отправлять, можешь отправить сообщение нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/solofm, в личные сообщения группы, где-нибудь под постом, где-нибудь в чате видеотрансляции. Телеграм-канал Радио Solofm тоже работает, пиши туда, все озвучиваю. Ну и, конечно же, ребят, тусим вместе, зажигаем, расслабляем.

Вот они уже первые сообщения врываются в эфир программы по танцевальной шоу-программы Dance Hall. Все, мне нужно отвлекать немножко другой программы, которая начинается с 16.00. Поэтому, да, тоже напоминаю, что мы в эфире Dance Hall. Сейчас, на данный момент, мы в эфире программы общаемся. И тоже пиши, наслаждайся этим вечером и отправляй свои приветы. Вот, например, Ирина Ко отправила... Такое поздравление. Самые лучшие друзья поздравляют с днем рождения самого лучшего друга Шахникову Ирину. Желаем ей отличного настроения, любви, достатка и классного празднествования своего дня рождения. Мы тебя любим. Семьи Конышевых, Томиловых, Абудиных и Фоминцевых из Гремячинска данное поздравление. Вам огромный привет. Прекрасной пятницы желаем и всего самого замечательного. В чат видеотрансляции тоже подключим. Учился, смотрю, уже привет от мамы, от моей прилетела. Солюшки, всех с праздником, с Днем России, поздравляем. Мам, тебе тоже большой привет, поздравляем тебя с праздником и тоже хорошего вечера желаем.

где-то зажигаешь тоже на шашлыках. Вполне возможно, в этот обычно по пятницам шашлыки же и устраиваем, правильно? Особенно ближе к вечеру. Поэтому тоже пиши, отправляй свое поздравление, например, как «С Днем России!» Конечно же, поздравляй, отправляй свое сообщение. Все озвучиваем в течение 2 часов в эфире программы, программы Dance Call. Вот Наталья Калачева тоже поздравляет всех друзей и также слушателей радио с ЛФМ «С Днем России!» И Наталью тоже поздравляем.

Андрей Козишев тоже уже оставил свое сообщение. Уже вижу, что тоже немножко удивлен тому, что Дэнс Холл вернулся. Ребят, большущий приветище вам отправляем. Что он оставил? Дэнс Холл появился как круто, ура! Вернулся к нам, какая радость! Отличного вам эфира! Вам отличного времени препровождения с нами!

главные сообщения этой недели, я бы сказал. Но еще и этой минуты в режиме Dance Hall. Включайся, отправляй свои приветы, поздравления и все тому подобные приятные вещи. Прямо сейчас озвучиваем этим вечером вместе с вами. Итак, у нас есть сообщение от Алисы Жуковой. Большой привет всем, кто сейчас на связи. Привет хочу передать Илье, который дарит шашлык или везет шашлык, или делает шашлык. Наверное, тут о чепятках. Знаете, такое слово. Также поздравляю всех с Днем России. Вас тоже поздравляем. И прекрасного настроения и только благосостояния вам желаем. Анастасия Ивлева отправляет свое сообщение. Она поздравляет свою подругу Анастасию с днем рождения, долгой и веселой ей жизни.

Если ты уже давным-давно подключился к нашей радиоволне, в эфире программа, танцевальное шоу, программа Dance Hall. У микрофона Александр Соловьев. За пультом, который делает очень-очень круто, то есть музыку вам ставит диджей Денис Ширяев на данный момент. И если что, подключайся. Что это за что? Я не понял. Если что, подключайся, отправляй свои самые важные слова, я обязательно все озвучу. Оставить сообщение у нас, как всегда, можно в группе ВКонтакте по адресу vk.com/lfm. Личные сообщения группы, либо чат видеотрансляции, либо где-то под постом, все увижу. Телеграм-канал Радио с ЛФМ тоже работает, можешь написать туда, пиши, обязательно все озвучу. Итак, у нас на очереди сообщение прилетело от от Юлии Кушниной. Добрый вечер, с ЛФМ. Просьба отправить привет от родителей Александра и Юлии, нашим любимым детям Арсению и Полиночке. Желаем любви и успешного завершения первого курса университета. Всех с праздником, с Днем России, Часовой район, деревня Лещевка, и с легким паром! На очереди еще один привет прилетел от Вероники Чувашевой. Отправляет она большой привет Людмиле из города Нытва, от Димы и Вероники. Поздравляем с Днем России! Желаем не переедать шашлыков. Да, шашлыков, конечно же, много не бывает, но иногда тоже понимаешь, что нужно оставить в животике место еще для чего-нибудь вкусненького, правда? Отличного вечера, прекрасного настроения желаем вам мы, Александр Соловьев и диджей Денис Ширяев.

Продолжаем общаться, продолжаем дарить хорошее настроение в эфире Радио СЛФМ. Программа Dance Hall. Подключайся, танцуй, зажигай, делай шашлыки, делай вечер, делай эту пятницу вместе с нами. Итак, у нас на очереди сообщение от Елизаветы. Доброго времени суток. Хочу поздравить свою подругу Алену Симакову с днем рождения. Желаю ей оставаться всегда такой же замечательной. Ты самая лучшая. Воздушный поцелуй, дружески, тоже отправляем от Елизаветы. Ольга Штангеева адресует свой привет подруге Юлиане. Желает ей прекрасного вечера. Поставьте, пожалуйста, песню. Нет, песни мы на самом деле на данный момент не ставим. Возможно, когда-нибудь в будущем или в программе по музыкальным заявкам с Аленой Алё 16.00 по будням, если что. Будьте на связи, будьте в курсе. Есть еще одно сообщение, только что прислали. Юлия пишет нам. Так, 5 лет назад моя подруга с семьей переехали. И даже несмотря на расстояние, мы продолжаем дружить, делимся всеми событиями в жизни. Но наша дружба длится около 30 лет с самого детства. 7 лет мы дружим, между прочим. О, прекрасно. Вот с помощью радио хотелось бы поздравить с днем рождения. Поздравить Татьяну с днем рождения. Пускай любимый тебя носит на руках, жизнь одаривает приятными подарками, а удача сопровождает тебя всегда и во всем. С днем рождения! Очень тебя люблю!

Ну что, есть у нас еще несколько слов, которые должны будут озвучены в эфире радио СЛФМ на эту минуту в программе Dance Hall. Елена Шадрина пишет нам: привет, СЛФМ, с десятилетием вас, дорогие наши, большущие спасибо. Тоже готовим такой некий сюрприз для слушателей радио СЛФМ. Постоянно в раздумьях, постоянно в организации. Так что тоже следите за новостями в группе ВКонтакте или в телеграм-канале радио СЛФМ. Очень слушаем и любим вас мы тоже. Большой привет адресуем Грише, Диме и Филюше. Мы на даче в Бабках жарим мясо и кормим комаров. Не мясом, а своей кровью. Люблю вас. Всем привет от Леношки. Большущий привет еще вам. Прекрасного отдыха вместе с комарами. Прогоняйте комаров в танцы. Знаете, как это делать. Встали и подвигались. Тоже этого комаров не очень, комары не очень уважают. Так что, если они танцуют вместе с вами, то это уже что-то другое. Тут уже надо смотреть, что у вас там с шашлыками, да? Уверен, что у вас с шашлыками все нормально, а с комарами, ну да, надо будет повозиться. Хорошего отдыха и продолжайте движение в ритме Dance

этот час оказывается. Если у тебя тоже есть кого поздравить и кому отправить свой огромный пламенный привет, пиши, с радостью озвучу. Вячеслав Кулаков поздравляет любимого братишку с днем рождения. Федор, поздравляю тебя, твоя Людмилка вдруг неожиданно подписалась. Так, и Вячеславу тоже большой привет, и Федору, и Людмиле. Хорошего вечера пятницы. Мари Кузнецова оставила тоже сообщение. Так, поздравляем любимого сына, папу, мужа, дедушку, Маголина Сергея. Все в одном лице, ничего себе. Так, оставили также такую поздравительную открытку. Желаем только улыбаться по пустякам, не огорчаться, не нервничать и не болеть. А в общем, жить и не стареть. Поздравляем еще раз Сергея с днем рождения.

Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.

0: Фудзи Вера. От 1 миллиона 600 тысяч рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Белджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

Танцевальное шоу, программа Dance Hall. В эфире радио Soul FM. Александр Соловьев у микрофона. За вертушками Денис Ширяев, наш новый диджей. И, кстати, тоже можешь отправить ему пламенный привет, если захочешь. Если не хочешь, все равно отправляй. Обязательно озвучу твое сообщение. На очереди сообщение от Санька Танкиста.

Программа Dance Hall в эфире радио СЛФМ. Александр Соловьев на связи, читает ваши приветы и поздравления. Музыку включает Денис Ширяев. Если что, пиши, отправляй свой привет. Все, в ближайшее время озвучим. Итак, написал нам Айдар Салихов. Куида, всех с праздником! Еще раз поздравляем с Днем России. Вам отправляем большущий привет. Прекрасной пятницы желаем. Буквально только что оставил сообщение также Юрий Попов. Добрый вечер с СЛФМ из Соликамска. Всех россиян с Днем России. У нас все будет хорошо и даже лучше, уверены в этом. И самое главное, стремиться к тому, чтобы каждый день был ярче, насыщеннее самыми яркими воспоминаниями, особенно в пятницу. Оставайтесь с нами.

10 вечера в Прикамье. В ритме города. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио «Соль-ФМ». Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они. Ценители и любители настоящей качественной клубной музыки.

мы снова вернулись с вами общаться и, конечно же, тусить и зажигать эту пятницу. Ты тоже присоединяйся, отправляй свои приветы, поздравления, признания в любви и зажигай вместе с нами.

твое сообщение обязательно прозвучало в эфире. Отправить сообщение можно нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/lfm или же нам на наш телеграм-канал Радио ЛФМ. Можно писать туда, почему бы и нет. Я, по крайней мере, сообщение не вижу. Также есть у нас на очереди сообщение от кого, сейчас скажу. От Романа. Он поздравляет всех с Днем России. Пусть счастье примчится, сундук удачи привезет и в любви подарок вам вручит. В общем, с праздником вас и тоже хорошего настроения желаем. Пиши, давай, поздравляй, не ленись и зажигай.

продолжаем общаться, делать сегодняшний вечер как можно ярче и зажигательнее с помощью любимой музыки. И, конечно же, ваших приветов Айдар Салихов, Пишнам, Руслана Абрарова, с днем рождения поздравляем. Из Куиды данное сообщение. Руслан, поздравляем с днем рождения, тепла, счастья, радости, чтобы каждый день дарил только подарки радости и отличного настроения. Дальше Елена Белоусова, Пишнам, передаю большой привет в город Оса, мужу Евгению Белоусову, твоя любимая жена Елена подписалась. Буквально только что секунду назад прилетело уведомление также из группы ВКонтакте. Константин Шершнев пишет нам, отправляет он большой привет Ване Дмитрикову. Сидим, значит, на мальчишнике без мальчишки. Что это такое? Огорчился и без настроения поехал домой. Может, есть вариант его взбодрить, чтобы он поехал к нам обратно? Мы его ждем толпой. Братан, не переживай, все будет супер гуд. Двум Максам, Пашке, Димону большой привет, всем слушателям тоже большой привет отправляем. Да, Ваня, что это такое? Я все понимаю, то, что нужно иногда поработать тоже дома, но сейчас-то зачем?

Слова звучат в течение этого часа. У нас остается около... сейчас посчитаю, как у меня с математикой обычно было. 52 минуты и несколько секунд, в общем-то. Поэтому вроде как бы время есть, но время пролетает с хорошей компанией очень быстро. Поэтому успевает написать прямо сейчас. Денис Нигматьянов пишет нам: с легким паром поздравляет он свою любимую семью Нигматьяновых. Большущий вам привет, хорошего настроения и всегда отличной пятницы желаем. Владимир Долгодворов тоже появился у нас здесь, оставил свое сообщение в личных сообщениях группы ВКонтакте. Не мне смс-кой, как мне недавно отправили, а вот именно в личные сообщения группы ВКонтакте Радио Слеп. Добрый вечер, с Днем России, поздравляем вас тоже. А также поздравляет она, он, с Днем России свою дорогую, любимую Оксану Боровину. Целую, сильно-сильно-сильно люблю. Поставьте песни. Нет, песни мы сейчас не ставим. По заявкам ставим песни только в программе по музыкальным заявкам с Алиной Алё 16.00. По будням, помните об этом. А сейчас мы просто наслаждаемся под клубные хиты и просто хорошее настроение наших слушателей. Константин Шершнев тоже что-то... все понял, это можно не озвучивать. Но так или иначе, огромный привет вам еще всей вашей компании. Отправляем. Ваня, возвращайся! Если хочешь, можешь к нам приезжать из Добрянки, да, получается? Хорошего настроения тоже желаю.

Программа Dance Hall в эфире радио Салифам. Напоминаю, с вами Александр Соловьев и диджей Денис Ширяев. Если что, вдруг тоже отправь ему горячий пламенный привет. Можешь написать свой, как говорится, комментарий. Как музыка, нравится, не нравится? Если не нравится, тогда возьми да напиши, а почему бы и нет. Если хочешь шансон, то я думаю, что тебе как-то не на ту радиостанцию у тебя частота настроилась. На шансона не будет ни в коем случае. Так что знай об этом. А вообще мы тусим под супер клубные хиты, танцуем и, конечно же, наслаждаемся сегодняшней пятницей. Если ты на шашлыках, тоже рассказывай, как проходит ваш вечер. Пиши и отправляй свой привет. Юрий Попов пишет нам: еще раз добрый вечер из Соликамска, Соль-ФМ. Передайте большой привет моей маме Эльзе Михайловне. Большой привет вам отправляем. Братьям Сергею и Владимиру, друзьям Сергею Шубанову и Дмитрию Евглевскому и Владимиру Ямщикову. Всех с Днем России, с праздником. Жене Инне и дочери Кристине тоже большой пламенный привет отправляем. Кстати, тут надо мной, как говорится, наверное, либо подшучивает, либо теперь остались связь буквально смс. Написали мне смс вот прям на мой личный телефон. Ну, просто я ее знаю очень давно. Из Людиного ей большой привет. Точнее, из Соликамска в Людиного ей большой привет отправляем. Татьяне Вишневской. С Днем России, Саня! Я все слышу, еду с работы, слушаю любимое радио. Большой привет вам и хорошего, хорошей дороги.

тот момент, когда ты помнишь, когда вы встретились, когда у вас был первый поцелуй, когда вы начали жить вместе, все это, мне кажется, каждый день может быть каким-то неким либо юбилеем, либо просто какой-то памятной датой. Так что тоже запоминай, записывай себе в календарик. Вот мы вот тогда-то поцеловались. Вот Ирина Латынцева поздравляет себя с мужем Александром с годовщиной. Нам 2 годика. Вас поздравляем, хорошего настроения желаем. Будьте самыми лучшими родителями, если вы планируете сейчас. Ну и что у нас есть еще? Поздравление. Поздравление прилетело к нам от... где? Вот оно. Владимира Долгодворова. Поздравляет Клементьева Женю с днем рождения. И дочь Наталью с днем России также поздравляет.

вы представляете, да, вот еще немножко пожалуюсь на ВКонтакте, то, что они в последнее время вытворяют, как-то преобразуют видео. Вот знаете, да, раньше надо было просто, можно было зайти в группу ВКонтакте или там нажать ссылку, посмотреть видео или так далее. Они сделали отдельный сайт, где вот можно просматривать все и трансляции, и видео, которые добавляются и так далее. Вот как-то очень неудобно. Сейчас, на данный момент, у меня открыты 3 вкладки, чтобы видеть сообщения в чате видеотрансляции. Вы представляете? И наконец-таки я нашел ту кнопку, где можно посмотреть, кто смотрит сейчас нас. Тем большой привет отправляю. Это и Татьяна Савкина, и Виталий Борискин, и Лера Богданова, Андрей Хозяшев, Ирина Попова, Алексей Пьянков, Ксения Зарецкая, Елена Абзалиева, Светлана Спиридонова, Макс Литвин тоже присоединился. Вам огромный привет. Мариночке Лялиной привет отправляем. Ну и, конечно, мамуле моей, Светлане Соловьевой, привет, отдельный привет еще отправляем. Так, у нас есть где-то было сообщение, оставил сообщение Андрей Хозяшев, что она пишет. Отличное музыкальное летнее настроение бывает только на Соль FM. Вы лучшие, большое спасибо. Огромнейший еще раз привет отправляем. И, конечно же, всегда отличного настроения желаю.

дорогой друг, если твой вечер вдруг каким-то образом стал томным, переключи радио на Соль FM, и будет тебе счастье, движ, жарко будет, так что давай, делай громче, добавляй еще немножко эмоций в свое сообщение, отправляй нам, все озвучу в прямом эфире. Программа Dance Hall в эфире радио Соль FM, у микрофона Александр Соловьев и диджей Денис Ширяев, прямо сейчас для вас играем и читаем, и делаем что-то очень-очень яркое и позитивное. Тем временем прилетело сообщение к нам от Марии Гордеевой. Отправляет она поздравление для семьи Емельяновых с днем бракосочетания, с пятницы. Также поздравляем. Желаю любви, счастья и благополучия. Доброго дня и прекрасного настроения. Оставайтесь с нами.

Гай вместе с нами. И вот, знаете, раньше, когда-то давным-давно, тут можно было такое устроить, а почему и сейчас такого устроить нельзя? Все, как говорится, в твоих руках и в наших тоже. За пультом диджей Денис Ширяев, у микрофона Александр Соловьев. Тоже тут кнопочки некоторые нажимаю. Ну и, что самое главное, слежу за вашими сообщениями, что вы также оставляете у нас. Леся отправляет свое поздравление для Бубалевой Ольги. С днем рождения поздравляет она, очень светлый человечек, молодая девушка, до сих пор работает. В смысле, пятница, уже вечер, как так можно работать? Да, я понимаю ее, мы же тоже немножко, как говорится, в заботах, в работах, да? Так что поддерживаем и с днем рождения поздравляем Ольгу. Владимир Волчков отправляет свое поздравление для близкой подруги с днем рождения, точнее, с наступающим Новым годиком, тогда уж завтра в 8 утра она родится. Поздравляем с наступающим Новым годом и хорошего настроения так желаем. Кстати, не забывай, что помимо дня рождения есть и другие праздники, например, как День России. Тоже поздравляй, оставляй свое пожелание для всех слушателей радио СЛФМ и не только. Обязательно

Музыка для слушателей радио СЛФМ в эту пятницу. Завтра тоже увидимся в 21.00 по пермскому времени. Так что подключайся, готовь свои самые сладкие сообщения и отправим на наших соленых волнах все самые главные слова сегодняшнего и завтрашнего дня, и вчерашнего. А почему бы и нет? Пиши, главное, и делай сегодняшнюю пятницу жарче. Елена Абзалиева поздравляет с днем России Оксану Биксей. И вас, ребят, тоже поздравляет. В смысле, нас, вас тоже поздравляем с Днем России. Отличного времяпрепровождения в нашей компании. Также прилетело сообщение от Веры Дозморовой. Добрый вечер. Большой привет. Отправляем Сивко Оксане и Дозморову Александру. С праздником также поздравляем.

Еще несколько важных слов от слушателей радио СЛФМ на эту минуту. От Никиты Бодрова поздравляет он Александру, котика Александру, с днем рождения. Желаю много любви и радости. Думаю, что Никита как раз-таки этой любви и радости много подарит Александре. Большой привет отправляем в том числе. Екатерина пишет нам, Гришина поздравляет свой коллектив с праздником, с Днем России. Всего самого хорошего и светлого также пожелала.

Ну что, дорогие друзья, программа по музыкальным... Ой, по каким музыкальным заявкам? Да, я вот это вот, собственно, постоянно забываюсь, то, что мы сейчас в эфире программы Dance Hall. Александр Соловьев и Денис Ширяев сегодня зажигали с вами в эти два часа. Мы с вами прощаемся, желаем прекрасной пятницы, дарим вам супер позитив и только отличную музыку. Вы же дарите нам только хорошее настроение. Услышимся уже завтра в 9 часов.

0: 23.00 в Прикамье.
1: Видный город.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио «Соль-ФМ». Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они. Ценители и любители настоящей качественной клубной музыки. Встречайте.

Добрый вечер всему радиосообществу, которое сейчас находится у своих приемников на волнах Soul FM. В эфире программа Dance Hall. В студии с вами Александр Фролов. Пятница, 23.00. Отправляемся в очередное музыкальное путешествие вместе со мной и такими продюсерами, как Пол Томас, Парадокс, Калча Кайнд и другими представителями танцевальной сцены. Я начинаю сегодняшний эфир работой под названием The Key от завсегдатых программы Trilucid. Классная работа с плавным хаус-ритмом и изысканной мелодичностью. Поехали! Поехали!

Пятница вечер, программа Dance Hall продолжается. Для вас по-прежнему работаю я, диджей Александр Фролов. Прямо сейчас на соленой волне итальянец Anima с синглом Beautiful. Отличный трек, находящийся на стыке прогрессив хауса и мелодик техно с шикарным вокалом Джоджи. Слушаем и наслаждаемся.

Maybe this isn't what I wanted, but you have to keep going.

Dance Hall на Soul FM в самом разгаре. Далее австралиец Fisher с релизом под названием Rain. Мощный танцевальный трек с дикой энергией, которая заставляет танцевать многих клаберов по всему миру. Вот и я предлагаю вам сделать свои приемники погромче и не жалеть своих ног. Зажигай!

Двигаемся дальше, двигаемся только вперед. Уже звучит работа «Taking Us Higher» от британского коллаба Darren Tate и Genix. Яркая смесь из прогрессив-транса и хаоса. Так что ловим клубный вайб и получаем только чистые позитивные эмоции здесь, на нашем виртуальном танцполе.

подходит к концу программа Dance Hall. Благодарю всех, кто весь этот час был вместе со мной. Как всегда, полный трек-лист и запись сегодняшнего эфира вы можете найти в группе ВКонтакте vk.com/solofm. Финальный аккорд поставил еще один британец Hard Synth 82 с саундтреком под названием Behind Me. Классная композиция с классическим органным басом в составе. Я же Александр Фролов, желаю вам приятной ночи и отличных выходных. Всем добра и мира. До следующей пятницы, друзья. Пока-пока. Услышимся.

0: Прикамье полночь.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль FM».
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: pienso en ti.
1: В Прикамье час ночи.
2: В ритме города.
1: Прямо сейчас ты услышишь

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Как семья, мы большая.

0: то.
1: В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
2: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Sol FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Sol FM в Google Play. Sol FM. 10 лет в эфире.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

из Соликамска с любовью. Твой город. Твое радио. Весь город на одной волне. На одной волне.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM. Суксун 98.7 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. В ритме города, в ритме края.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города. Соль FM.
2: Прямо сейчас ты услышишь

некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соленое лето

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио соляной столицы. Прикамье, 5 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.